если порожденному, вместо того, чтобы словом одним исцелить слепого, как совершал свои чудеса Христос в других случаях, Христос делает брение из плюновения, помазывает очи слепому этим брением и посылает его умыться в Силоамской купальне. Сам евангелист, очевидно, придает большое значение этим деталям. Что означало первое действие? Широко открытые глаза слепого давали вид, что он как будто видит, но Христос замазывает ему глаза грязью. Пусть не кажется человек зрячим, если на самом деле он ничего не видит. Так и у человека, от природы, не имеющего познания истины и даже не способного познать ее, но который, тем не менее, воображает, будто такое познание у него имеется. У такого рукой Христа будет отнят этот фальшивый призрак зрения, чтобы он мог получить потом настоящее познание. К этому отрицательному действию присоединилось еще положительное, которое было обозначено повелением Христа слепому – умыться в Силоамской купальне. Сам евангелист разъясняет нам смысл этого повеления. Название источника, куда Христос послал слепца, значит, по толкованию Иоанна, посланы, Силоам, точнее, по-еврейски, Шилоах. Иоанн, очевидно, усматривает в Силоамском источнике символ посланного Бога для просвещения людей Мессией. Александр Павлович Лопухин. Толковая Библия.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий. День за днем. Дневник православного священника», которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

4 мая, 17 мая по гражданскому календарю. Вечная слава. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Второе послание Коринфянам апостола Павла, глава 4, стих 17. Кратковременное, легкое страдание производит вечную славу. Каждое слово этого изречения полно глубокого смысла. Противоположность между видимым и невидимым поражает апостола Павла все более и более, и по мере того, как его мысль поднимается выше, все земное постепенно исчезает из его взора, и остается только одна небесная слава, покрывающая все остальное. Он называет ее даже «преизбытком вечной славы». Наши понятия о славе вряд ли могут вместить мысль о преизбытке. Это слово означает для нас как бы излишек, чрезмерную тяжесть, которая скорее может относиться к заботам, к невзгодам и испытаниям, обременяющим нас. Преизбыток славы. Не есть ли это непонятный образ? Однако же, это истина. То, что составляло тяжесть нашей скорби, несомненно, преобразится для нас в преизбыток славы. Нам нужен лишь новый свет, чтобы видеть днем то, чего мы не могли различить во мраке ночи. Ту же мысль выражают слова псалма. «Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня». Псалом 42, стих 3. Давид не просит о перемене обстоятельств.

обстоятельств, но о новом свете, чтобы озарить эти обстоятельства. И ты, обремененный тяжелую скорбью, поторопись просить облегчения в просветлении, чтобы тяжесть твоя могла обратиться в будущем в преизбыток славы. Все испытания и скорби наши должны содействовать этой славе. Пройдя 6 трудовых дней, назначенных нам для борьбы и страдания, в 7-й день мы оглянемся назад, и мрак этого прошлого исчезнет. Свет неземной озарит его. Наше прошлое будет покрыто славою. Каждый шаг этого прошлого, как бы ни был он тяжел и труден, поведет нас к 7-му дню, Дню Господню, Дню отдыха, и весь этот преизбыток наших земных страданий обратится тогда в преизбыток вечной славы.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем», дневник православного священника.

0: Братья и сестры, нашу программу продолжает душеполезное чтение из духовного наследия святителя Игнатия Брянчанинова.
1: Поучение в неделю о слепорожденном, о самомнении и смиренномудрии. Возлюбленные братья, Господь наш Иисус Христос по исцелении слепорожденного, о чем мы слышали сегодня в Святом Евангелии, сказал: «На суд ас в мир сей приидох, да невидящие видят, и видящие слепи будут. На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 39. Этих слов Господа не могли равнодушно выслушать гордые мудрецы и праведники мира, каковыми были иудейские фарисеи. Самолюбие их и высокое мнение о себе признали себя оскорбленными. На слова Господа они отвечали вопросом, в котором выразились вместе и негодование, и самомнение, и насмешка, и ненависть к Господу, соединенная с презрением к Нему. «Еда и мы слепи есмы», — сказали они. Ответом на вопрос фарисеев Господь изобразил им душевное состояние их, служившее начальную причину вопроса. «Аще бысти слепи были», — сказал Он им, — «не бысти имели греха. Ныне же глаголите, яко видим, грех убо ваш пребывает». «Неужели и мы слепы? Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Евангелие от Иоанна, глава 9, стихи 40 и 41. Какой страшный недуг душевный – самомнение. Оно в делах человеческих лишает гордого помощи и совета ближних, а в деле Божием, в деле спасения – оно лишило и лишает надменных фарисеев драгоценнейшего сокровища, дара Божия, принесенного с неба Сыном Божиим. Лишило и лишает божественного откровения и соединенного с принятием этого откровения блаженнейшего общения с Богом. Фарисеи признавали себя видящими, то есть удовлетворительно и в высшей степени знакомыми с истинным богопознанием, не нуждающимися ни в каком дальнейшем преуспеянии и учении, и на этом основании отвергли то учение о Боге, которое преподавалось непосредственно Богом. Добродетель, противоположная гордости и особенному выражению ее в самом духе человеческом, самомнению, есть смирение. Как гордыня есть по преимуществу недуг нашего духа, грех ума, так и смирение есть благое и блаженное состояние духа, есть по преимуществу добродетель ума. По этой причине она весьма часто именуется в Священном Писании и в Писаниях святых отцов смиренномудрием. Что такое смиренномудрие? Смиренномудрие есть правильное понятие человека о человечестве. Следовательно, оно есть правильное понятие человека о самом себе. Прямое действие смирения или смиренномудрия заключается в том, что правильное понятие человека о человечестве и о самом себе примиряет человека с собою, с человеческим обществом, с его страстями, недостатками, злоупотреблениями, с обстоятельствами частными и общественными, примиряет с землею и небом. Добродетель, смирение, получила свое наименование от рождаемого ею внутреннего сердечного мира. Когда имеем в виду одно успокоительное, радостное, блаженное состояние, производимое в нас добродетелью, то называем ее смирением. Когда же намереваемся вместе с состоянием указать и на источник состояния, тогда именуем ее смиренномудрием. не подумайте, возлюбленные братья, чтоб данное нами определение, в котором смиренно-мудрее названо правильным образом мыслей человека вообще о человечестве и, в частности, о самом себе, было определением произвольным. Такое определение смирению и смиренно-мудрию указано самим Господом. Он сказал: «Аще уразумеете истину, то истина освободит вы». Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи 31 и 32. Но что такое духовная свобода, преподаваемая истиною, как не святой благодатный мир души, как не святое смирение, как не евангельское смиренно-мудрие? Божественная истина – Господь наш Иисус Христос. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Он возвестил: «Научитесь от меня, от божественной истины. Я, как кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. Смиренно-мудрие есть образ мыслей человека о себе и о человечестве, внушенный и внушаемый божественную истину. «Уста смиренно-мудрого глаголют истину», сказал преподобный Марк Подвижник. Слово о духовном законе, глава 9. Самомнение есть горестное и пагубное самообольщение, есть убийственный обман, которым обманывает себя ослепленное человечество и которым обманывают его демоны. Ложны взгляды и основания человеческой гордыни, человеческого самомнения. Гордый смотрит на себя, как на самобытное существо, а не как на создание Божие. Земная жизнь представляется ему бесконечную, смерть и вечность – несуществующими. Промысла Божия нет для него. Он признает правителем мира разум человеческий. Все помышления его пресмыкаются по земле. Жизнь его принесена всецело в жертву земле, на которой хотелось бы ему учредить непрестанное наслаждение грехом. И к этой-то безумной несбыточной цели стремятся со всем усилием слепотствующие фарисеи и саддукеи. Напротив того, воспоминание о смерти сопутствует смиренно-мудрому на пути земной жизни, наставляет его действовать на земле для вечности. И что чудно, самые действия его воодушевляет особенную благотворностью. Смиренно-мудрый действует для добродетели, а не по побуждению страстей и не для удовлетворения страстям. Следовательно, действия его не могут не быть благодетельными для общества человеческого. Смиренно-мудрый видит себя ничтожной пылинкой среди громадного мироздания, среди времен поколений и событий человеческих, протекших и грядущих. Ум и сердце смиренно-мудрого способны принять божественное христианское учение и непрестанно преуспевать в христианских добродетелях. Ум и сердце смиренно-мудрого видят и ощущают падение природы человеческой и потому способны признать и принять Искупителя. Смиренно-мудрие не видит достоинств в падшей природе человеческой. Оно созерцает человечество как превосходное создание Божие, но вместе созерцает и грех, проникший во все существо человека, отравивший это существо. Смиренно-мудрие, признавая великолепие создания Божия, признает вместе и безобразие создания, искаженного грехом. Оно постоянно сетует об этом бедствии. Оно смотрит на землю, как на страну своего изгнания, стремится покаянием возвратить себе небо, утраченное самомнением. Но гордость и самомнение, исходатайствовав падение и погибель человечеству, не видят и не сознают падения в природе человеческой. Они видят в ней одни достоинства, одни совершенства и изящества. Самые недуги душевные, самые страсти почитают доблестями. Такой взгляд на человечество делает мысль об Искупителе совершенно излишнюю и чуждую. Видение гордых есть ужасная слепота, а невидение смиренных есть способность к видению истины. К сему-то и относятся слова Господа. «На суд аз в мир сей приидох, да невидящие видят, и видящие слепи будут». Приняли Господа смиренные и просветились божественным светом. Отвергли его гордецы, довольные собою, и еще более омрачились отвержением и хулою Бога. Ярко светятся на чистом небе ночною порою бесчисленные звезды, припираясь одна с другою обилием света. Но при появлении солнца звезды исчезают. Исчезают, как бы делаясь вовсе несуществующими, хотя в сущности все они остаются на своих местах. Так и добродетели человеческие, когда сличаются одни с другими, имеют свой свет. При появлении же добра божественного они исчезают пред светом божества. Апостол, беседуя о добродетелях патриарха Авраама, сказал, что Авраам имать похвалу, но не у Бога. Относительно же Бога, верова же Авраам Богови, и вменися ему в правду. Имеет похвалу, но не пред Богом. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Послание к римлянам, глава 4, стихи 2 и 3. Так следовало бы поступить фарисеям, хвалившимся своим происхождением по плоти от Авраама, но отчуждившимся от него по духу. В противоположность образу действия Авраама они захотели удержать за собою мнимые достоинства ветхого человека и через это соделались неспособными к самопознанию и богопознанию. Они услышали страшный приговор Господа. «Аще бысти слепи были», то есть если бы вы признали слепоту свою, не бысти имели греха, ныне же, будучи слепыми, глаголите, яко видим, грех убо ваш пребывает. Вы усвоили его себе и запечатлели в себе вашим самомнением. Был в юности своей воспитанником фарисеев святой апостол Павел, но он не последовал ожесточению и самомнению фарисеев. Был он, как поведает сам о себе в назидание наше, «евреин от евреи, по закону фарисей, по правде законней, быв непорочен». «Но я же мебяху приобретения сия», — говорит он, «вмених Христа ради тщету, но оба вменяю вся тщету быти за превосходящее разумение Христа Иисуса, Господа моего». Еврей от евреев, по учению фарисей, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». Послание к филиппийцам, глава 3, стихи с 5 по 8. Возлюбленные братья, будем подражать святому апостолу Павлу и прочим святым угодникам Божиим. Приступим к Богу, вполне отвергнув пагубное самомнение при посредстве смирения. При посредстве смирения прилепимся к Богу. Привлечем к себе посредством смирения внимание и милосердие Бога нашего, который сказал: «На кого воззрю, токмо на кроткого и смиренного и трепещущего словес моих? На кого я призрю? На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Книга пророка Исаии, глава 66, стих 2. видением и сознанием грехов своих, включим себя в число грешников, возлюбленных Богу. Отвержением самомнения, видением и сознанием грехов своих, включим себя в число грешников, возлюбленных Богу. Отвержением самомнения исключим себя из числа ложных праведников, иначе отречется от нас Бог, сказавший: «Не приидох бо призвати праведники, но грешники на покаяние». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. Сердце наше, да будет наздано смирением в духовный жертвенник Богу, и жрец Бога Вышнего, ум наш, да возносит ему духовные жертвы, да возносит жертву умиления, жертву покаяния, жертву исповедания, жертву молитвы, жертву милости, преисполняя всякую жертву смиренно мудрием, яко сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Аминь.
0: Братья и сестры, вы слушали душеполезное чтение из духовного наследия святителя Игнатия Брянчанинова.

Сегодня день памяти государыни императрицы Елисаветы Алексеевны. Будущая российская императрица Елисавета Алексеевна, принцесса Луиза Мария Августа Баден-Дурлахская, родилась 13 января 1779 года в Карлсруэ и являлась дочерью марграфа Карла Людвига и принцессы Амалии Фредерики Гессен-Дармштадтской. Жизнь ее ничем не отличалась от обычного в то время образа жизни немецких принцесс из великого множества немецких княжеств, герцогств и королевств. Но в октябре 1792 года по приглашению императрицы Екатерины II Великой Луиза Мария Августа прибыла в совершенно незнакомую ей Россию, чтобы предстать перед августейшим внуком российской государыни, великим князем Александром Павловичем. Великую Екатерину, помимо грации и красоты, покорил сильный характер и незаурядный ум принцессы Луизы. Она была прекрасно образована, хорошо знала историю и литературу. 9 мая 1793 года принцесса Луиза перешла в православие, получив имя Елисаветы Алексеевны. А спустя несколько месяцев, 28 сентября 1793 года, состоялось венчание 14-летней великой княжны Елисаветы Алексеевны и 16-летнего великого князя Александра Павловича. Великую княгиню, а с 1801 года императрицу, по свидетельству современников, отличали набожность, замкнутый и скромный образ жизни. Она была чужда многих развлечений того времени, тяготилась исполнением светских обязанностей, предпочитая подолгу оставаться одной. По словам великого князя Николая Михайловича, императрица ненавидела всякий этикет и церемонию. Она любила жить просто и от этого получала полное удовлетворение. Однако личная жизнь государыни омрачалась тем, что Господь не благословил ее чадородием и не дал наследника. Обе дочери венценосных супругов Мария и Елисавета скончались во младенчестве. Елисавета Алексеевна уделяла много времени и внимания делам благотворительности, в чем находила искреннюю радость и утешение. Под ее покровительством и при деятельном участии возникли ряд благотворительных учреждений и женское патриотическое общество. Горячо любившая своего супруга, государыня тяжело перенесла внезапную кончину императора Александра и, немногим пережив его, скончалась в следующем 1826 году 4 мая, равно как и в отношении таинственной кончины императора Александра I, о которой существует предание, что государь инсценировал свою смерть и ушел от мира, прожив еще долгую праведную жизнь под именем старца Федора Кузьмича. Есть предание, что Елисавета Алексеевна покинула сей мир под именем Веры Александровны, проведя 25 лет в молчании и Сырковом монастыре. Александр Сергеевич Пушкин посвятил императрице Елисавете Алексеевне следующие строки. «Я, вдохновенный Аполлоном, Елисавету втайне пел, небесного земной свидетель, воспламененной душой, я пел на троне добродетель с ее приветною красой». Сегодня мы также вспоминаем русского военноначальника, покорителя Средней Азии, генерал-адъютанта Константина Петровича фон Кауфмана, скончавшегося в 1862 году. Он родился 19 февраля 1818 года и происходил из незнатной немецкой обрусевшей семьи, исповедовавшей православие. Окончив инженерное училище, Кауфман начал военную службу на Кавказе, где зарекомендовал себя отличным офицером, неоднократно отличаясь в боях против горцев. В 1845 году во время Даргинского похода он был ранен пулей в шею. Произведенный в капитаны 6 июня 1848 года, он участвовал в штурме Гергебиля и за отличие в этом деле был переведен в лейб-гвардии саперный батальон с награждением орденом Святаго Георгия 4 степени. В 1849 году при штурме аула Чох
Кауфман был тяжело ранен в ногу. В 1852 году за дело при Гиргибильском спуске офицера наградили золотой саблей с надписью «За храбрость». В годы Крымской войны 1853-1856 годов, командуя Кавказским саперным батальоном, он участвовал в обложении и штурме Карса и по поручению генерала Муравьева заключил капитуляцию о сдаче этой крепости. В 1861 году Кауфман назначен директором канцелярии военного министерства. В этой должности на его долю выпало немало трудов по подготовке военной реформы. В 1865 году Кауфман назначен генерал-губернатором северо-западного края и командующим войсками Виленского военного округа. А в 1867 году командующим войсками Туркестанского военного округа, где деятельность его, кроме многократных побед над бухарцами, хивинцами и коканцами, ознаменовалась взятием Самарканда в 1868 году и покорением Хивы в 1873 году. Победа эта и выгодный для России мир упрочили обаяние российской державы среди азиатского населения. За этот поход Кауфман был награжден орденом Святого Георгия второй степени, а 1 января 1874 года произведен в инженеры-генералы. Появление на нашей границе отрядов коканцев, грозивших возбудить общее мусульманское движение, вызвало новую экспедицию. В августе 1875 года Кауфман разбил мятежников у крепости Махрам. Восстание было подавлено, а коканцы изъявили желание присоединиться к Российской империи, что и состоялось 19 февраля 1876 года. Причем из коканской территории была образована Ферганская область, включенная в состав туркестанского генерал-губернаторства. За этот подвиг Кауфман был пожалован шпагой с бриллиантами и надписью «За поражение коканцев». Немало потрудился генерал и в деле распространения просвещения во вверенном ему крае. При нем было усилено народное образование открытием до 60 школ, открытие публичной библиотеки в Ташкенте и обращение особого внимания на изучение края. За заслуги на этом поприще Кауфман получил звание почетного члена Русского географического общества и общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, председателем туркестанского отдела которого он и состоял.

братья и сестры, 17 мая 1727 года скончалась российская императрица Екатерина I, жена Петра Великого. Что произошло за короткий срок ее правления, вы узнаете из нашей следующей передачи.

0: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В студии Православного радио Санкт-Петербурга доктор исторических наук, доцент Дмитрий Игоревич Стогов.
1: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня мы продолжаем разговор о благочестивых государях и государынях XVIII века. Первые 16-17 лет, прошедших после смерти Петра Великого, нельзя назвать благополучными в плане политическом, в плане государственного строительства. Именно за этот кратковременный период сменилось аж 5 монархов. Россия пережила несколько дворцовых переворотов. У власти часто оказывались временщики, фактически захватывавшие власть в государстве, и эту власть отнимали фактически у законных правителей, у государей и государынь российских. Эти люди, временщики, были, как правило, чужды стране, по своим эгоистическим склонностям недостойны власти, хотя были, конечно, исключения. Так или иначе, конечно же, период дворцовых переворотов – время непростое и требует глубокого осмысления со всех точек зрения. Причины дворцовых переворотов лежат в следующей плоскости. Главный из них заключается в состоянии царской семьи. Другая причина – в особенностях той среды, которая управляла делами в то время. Начнем разбор царствования императрицы Екатерины I. Напомним, что законом 1722 года отменялся обычный порядок престола наследия, действовавший в Московской Руси. Монарху теперь предоставлялось право назначения наследников. При таком порядке важное значение получало завещание монарха. Однако Петр I, напомню, умер, в общем-то, внезапно, в самом расцвете сил, будучи еще совершенно не старым человеком. Немногим более 50 лет, 52 года ему было. Как считается, он простудился, и, как правило, в исторических сочинениях эту простуду объясняли тем, что он спасал моряков в Лахте осенью 1724 года. И таким образом Петр, спасая жизни других людей, по сути дела, положил голову за други своя, как говорится в Священном Писании. Заболел, простудился и умер. Так или иначе, завещание он не оставил после своей смерти. Вельможи и господа сенат, собравшиеся во дворце в ночь на 28 января 1725 года ввиду неминуемой кончины Петра I, от кабинета секретаря Макарова узнали, что Петр не выразил своей воли о наследнике. Пришлось подумать, кем же заменить умиравшего императора. Напомню, что Петр оставил после себя жену Екатерину, внука Петра Алексеевича, будущего императора Петра II, двух дочерей, двух племянниц. Естественно, что жена Екатерина Алексеевна и внук Петр Алексеевич сочтены были за ближайших кандидатов. Но голоса присутствовавших во дворце вельмож разделились. Одни желали Екатерину провозгласить императрицу немедленно, другие видели законного наследника в Петре, в будущем Петре II. За Екатерину, иностранку, напомню, что она была родом из прибалтийских стран, и ее настоящее имя Марта Скавронская, неродовитая по происхождению женщина. Однако за нее высказывались сотрудники Петра I, стоявшие за новый порядок, потому что благодаря ему они поднялись на такую общественную высоту, какой, в общем-то, не могли даже мечтать в годы правления, скажем, Алексея Михайловича или Федора Алексеевича. Во царении Екатерины они видели, прежде всего, залог того, что уцелеет установленный Петром I новый порядок и их личное положение. Среди этих новых людей вельмож, конечно, выделялся прежде всего Александр Данилович Меньшиков, как мы помним, занимавший виднейшие государственные посты в годы царствования Петра I и надеявшийся сохранить эти посты, а может даже приумножить свое влияние в сложившейся ситуации. В царевиче же Петре Меньшиков и другие птенцы гнезда Петрова видели прежде всего сына того царевича Алексея, который был приговорен к смерти и который скончался, как известно, в Петропавловской крепости. Некоторые из них с воцарением Петра могли бояться и мести от него за отца, и возвращение к старым общественным порядкам для них неприятным. К тому же эти старые порядки могли, безусловно, повлечь такие последствия, при которых вот эти вельможи, птенцы гнезда Петрова лишились бы всякой власти, а многие бы оказались, скорее всего, в ссылке или за решеткой. Во главе этих новых людей, приверженцев Екатерины, помимо Меньшикова, стояли также Ягужинский и Толстой. Кто же стоял за Петра Алексеевича, будущего Петра II? Прежде всего, люди из старого боярства, родовитые люди, лишившиеся всяких привилегий при Петре I, хотя и сохранившие определенные важные государственные посты в петровской иерархии при петровском правлении. Реакционные стремления к старым московским порядкам, жившим в них, заставляли их чуждаться Екатерины, а в Петре еще мальчики. Они видели прежде всего представителя старых начал и надеялись, что именно Петром они смогут управлять, манипулировать, в общем-то, в своих интересах. Что касается народной массы, то, в общем-то, трудно сказать, конечно, кого она поддерживала в большей степени, но очевидно, что выходцы из старобрядцев поддерживали в большей степени представителей старой политической элиты, когда как в Петре Первом они видели, в общем-то, персонажа, связанного с новыми порядками, европейскими, им категорически неприемлемыми. Часть народных масс и из обычных православных христиан выступала также за Петра Алексеевича. Что касается Екатерины, то ее, безусловно, поддерживали гвардейские части, Преображенские, Семеновские полки, прежде всего, любившие Екатерину, любившие Меньшикова, любившие, конечно же, и почившего в бозе Петра I. Всю ночь шли рассуждения в Сенате о наследнике престола, предлагались и отвергались различные комбинации. В частности, Толстой произнес речь о заслугах Екатерины перед государством. Указывал на ее торжественную коронацию, как свидетельство ее прав на престол со стороны самого императора. Эта речь была поддержана незаметно явившимся в залу заседания гвардейскими офицерами. И мнение офицеров, вероятно, введенных в Сенат по желанию Екатерины, нашло поддержку в неожиданном появлении пред дворцом обоих гвардейских полков, Преображенского и Семеновского, пришедших также по воле императрицы, как было объявлено знати. Вмешательство гвардии, преданной и повиновавшейся уже императрице непосредственно, весьма повлияло на собрание. К утру все практически высказались в пользу Екатерины, и она была объявлена императрицей и самодержицей со всеми правами ее мужа-императора. Таким образом, избрание императрицы Екатерины осуществлялось правящими лицами гвардии, которая состояла из, выражаясь тогдашней терминологией, шляхетства, то есть из дворянства. Тем не менее, Екатерина весьма неспокойно принимала власть, боялась движения народных масс против воцарения иноземки. Мы помним, что даже воцарение самого Петра I сопровождалось очень трагическими событиями, и стрелецкие бунты, и восстания, и попытки убить представителей Нарышкиных, то есть ближайших родственников Петра и так далее, и ряд убийств были осуществлены из самых ближайших людей к Нарышкиным и к Петру Первому. Теперь, в общем-то, ситуация могла повториться, поскольку старое родовитое боярство, в общем-то, находилось в оппозиции, конечно же, и императорской власти, и в данном случае Екатерине непосредственно. Однако волнений не случилось. Были отдельные случаи неудовольствия на господство женщины. Были такие люди, которые не хотели присягать Екатерине, говоря: если женщина царем, то пусть и крест бабы целуют. Но действительно, для патриархальной Руси, в общем-то, правление женщины было нонсенсом для того времени. Мы знаем, что практически, ну, наверное, со времен княгини Ольги женщины реально вот русским государством не правили. Было кратковременное, правда, правление Софьи Алексеевны, но и то при этом, собственно, царями-то были Иоанн и Петр, а Софья лишь была регеншей царского престола. Все войска присягнули Екатерине спокойно. В первую очередь, конечно, гвардии, которая восторженно относилась к императрице. Императрица платила ей полным вниманием и заботами, весьма заметными для современников. Гвардейские полки были внешней опорой нового правительства. Таким образом, совершился небывалый дотоле факт воцарения женщины на русском престоле. Кроме того, еще очень важный момент. Впервые в русской истории, по сути дела, новые русские войска, гвардия, элитные войска выступили в качестве не просто боевой силы, но и политической силы. Привели императрицу к власти, по сути дела. Екатерина правила с помощью тех же людей и тех же учреждений, какие действовали при Петре Первом. В этой ситуации, в этой связи, в принципе, правление Екатерины явилось прямым продолжением деяний Петра Великого. И особо по своей структуре, по своей сущности не отличалось от петровских преобразований. Кроме того, Екатерина обладала весьма ценными волевыми качествами. Была энергичной, умной, в высшей степени замечательной женщиной. Это отмечают все мемуаристы и историки впоследствии уже в 19-20 веках. В узкой среде семейных и частных отношений она проявляла гибкость, дипломатию и, в общем-то, строила семейный очаг и царский двор в очень хорошем состоянии. Однако, что касается широких сфер государственной деятельности, то понятное дело, что ей не хватало здесь, безусловно, образования для того, чтобы вершить государственные дела. Не хватало также и привычки к делам государственным, ибо всю свою сознательную жизнь, конечно же, государственными делами непосредственно занимался Петр лично. Поэтому Екатерина так или иначе вынуждена была скрываться в политическом отношении за спиной талантливого Александра Даниловича Меньшикова, который стал, по сути дела, временщиком, то есть реальным фактическим правителем в русском государстве на тот момент. Меньшиков всецело пользовался расположением и доверием императрицы, стал полным распорядителем дел. Но столкновение Меньшикова с сенатом, причем Меньшиков однажды позволил себе оскорбить чувства сенаторов, привело уже к тому, что в начале 1726 года начались раздоры среди правящих лиц, среди правящей коалиции, так сказать. И, в общем-то, судьба русской монархии висела на волоске в данной ситуации. Кроме того, распространились весьма тревожные слухи о том, что якобы обиженные лица желают возвести на престол Петра Алексеевича. По сути дела, ситуация в русском государстве была весьма печальной и грозила уже настоящим дворцовым переворотом. Слухи добавляли, что воцарение Петра Алексеевича проектируется с ограничением его власти, что, в общем-то, влекло возможность установления правления нечто подобного, допустим, конституционной монархии в Англии или в Нидерландах, или в ряде других европейских стран. Благодаря рассказам современников мы с вероятностью можем полагать, что в данном случае против Меньшикова выступили родовитые люди, которые, в общем-то, и раньше отдавали предпочтение кандидатуре Петра Алексеевича, но смирились в тот момент, когда гвардия встала на сторону Екатерины. Предвидя смуту, Толстой явился посредником между враждующими сторонами и успел потушить ссору. Однако она не прошла бесследно и привела к учреждению Верховного Тайного Совета. Таким образом, впервые в новой истории России появляется некий коллегиальный орган, Верховный Тайный Совет с весьма большими полномочиями, который фактически ограничивал власть императора-императрицы в данном случае. Этот орган власти стоял выше Сената и лишавший его прежнего значения. К примеру, у Сената был отнят генерал-прокурор. Вместо титула правительствующий Сенат стал называться титулом высокий. Между верховной царской властью и Сенатом не стало прямого общения, и Сенат должен был повиноваться указам Верховного Тайного Совета. Сенат сошел на степень коллегии и считался равным военной, иностранной и морской коллегиям. В какой-то степени Верховный Тайный Совет мог напоминать и допетровскую Боярскую Думу в том плане, что в этом органе власти задавали тон, в общем-то, представители старого родовитого боярства – Долгорукий, Голицыны и прочие. Верховный Тайный Совет – первоначально в 1726 году состоял из следующих лиц: Меньшиков, Апраксин, Головкин, Толстой, Дмитрий Михайлович Голицын и Остерман. Характер этого совета не был точно определен указом, его учреждавшим было только сказано, что совет устроен для государственных важных дел. Но по собственному мнению совета, круг его деятельности был широкий. Совету присваивалось значение законодательного учреждения. Предполагалось даже, что ни один указ не мог быть издан государыней без обсуждения Сената. То есть, по сути дела, императорская власть ограничивалась учреждением вот этого Верховного Тайного Совета. При такой постановке дела не мудрено, что некоторым показалось, будто Верховный Тайный Совет есть шаг к ограничению монаршей власти. Впрочем, такой известный корифей исторической науки, как Сергей Федорович Платонов, полагал, что все-таки в реальной степени Верховный Тайный Совет не ограничивал власть императрицы. И, в общем-то, здесь мнение историков расходится. Итак, учреждение Верховного Тайного Совета было, с одной стороны, направлено к тому, чтобы избавить Меньшикова как главу военного ведомства, военного управления. Он был президентом военной коллегии, то есть, по сути дела, министром обороны, военным министром, от контроля Сената. Но, с другой стороны, к тому, чтобы удовлетворить оскорбленное чувство знати, дав ей возможность достигнуть высокого государственного положения путем участия в Верховном Тайном Совете. Таким образом, первоначально, в 1726 году, появление Верховного Тайного Совета явилось, в общем-то, компромиссом между враждующими группировками. С одной стороны, партией Меньшикова, с другой стороны, партией родовитых бояр, бывших бояр, таких как, например, Дмитрий Михайлович Голицын. Виднейший представитель титулованной знати Голицын был призван в Совет наряду с самыми влиятельными административными лицами времен Петра Великого, так называемыми птенцами гнезда Петрова, Меньшиковым, Апраксиным, Толстым. Об этом подробно пишет в своей книге известный историк Городовский, высшая администрация России, глава 4. Таким образом, из столкновения Александра Даниловича Меньшикова с другими влиятельными людьми родилось новое учреждение, первоначально мирившее обе враждебные стороны, то есть родословных людей или потомков удельных князей, бояр, с неродословными, то есть людьми весьма худородными, но возвысившимися при Петре Великом. В основании Верховного Тайного Совета, однако, лежала не одна случайная конъюнктура. В последние годы царствования Петра Великого в высшей бюрократии созрело сознание, что в административной системе Петра допущен пробел. Именно на место Старой Думы не было поставлено соответствующее законодательное учреждение, ибо Сенату не было дано полностью всех полномочий Думы. Князь Дмитрий Голицын с галштинцем Фиком, вызванным в России для организации коллегий, много беседовал о необходимости устроить высшее правительство в лице Тайного Совета, такого, который бы дал твердую организацию самой верховной власти. В момент смерти Петра Великого Голицын гласно желал воцарить внука его, Петра, а опеку над ним вручить Сенату с повышением его полномочий. Проиграв на этом, Голицын выдвинул идею законодательного Тайного Совета против произвола временщика Меньшикова и сумел, как мы видим, настоять на своем. Законодательное учреждение было создано и скоро даже покусилось на формальное ограничение верховной власти в 1730 году. Но об этом мы уже будем говорить позже, когда рассмотрим правление Анны Иоанновны. Там действительно Верховный Тайный Совет уже, по мнению всех историков, и не только Платонова, и даже не столько его, но и других, в общем-то, стал органом, который ограничивал или пытался ограничить верховную самодержавную власть. И это случилось действительно в 1730 году при воцарении Анны Иоанновны. Как известно, Анна Иоанновна разорвала условия, кондиции, которые были предъявлены ей Верховным Тайным Советом, и разогнала этот орган власти. Однако об этом мы также поговорим, естественно, позже. Между тем, в 1726-1727 годах положение оставалось весьма сложным. Между Меньшиковым и его противниками с учреждением Верховного Тайного Совета не было никакого прочного мира, несмотря на то, что вот этот орган власти, Верховный Тайный Совет, и первоначально выполнял функцию политического компромисса. Люди, недовольные Меньшиковым, как допущенный Верховный Тайный Совет, так и не попавший в него, в частности, например, Ягужинский и многие другие, по-прежнему не могли помириться с исключительным положением Меньшикова, который первоначально в 1726 году, как мы видим, в общем-то, играл решающую роль и в Верховном Тайном Совете. В этой ситуации Меньшиков также предпринимает ряд важных шагов. Он понимает, что его власть, в общем-то, находится в весьма плачевном состоянии, и что он может в любой момент ее лишиться, что у него много врагов, что все они возлагают надежды свои на воцарение Петра Алексеевича. Чем старее становилась Екатерина, тем более вырастал Петр, будущий Петр II, и тем более становилось вероятным, что власть перейдет именно к Петру. Меньшиков же в такой ситуации потеряет свое значение, и влияние приобретут родовитые люди, всегдашние приверженцы Петра I, которые, однако, теперь, в общем-то, стремились вернуть когда-то обладавшую полноту власти, значение и влияние приобретут родовитые люди, всегдашние приверженцы Петра I, которые, однако, теперь, в общем-то, стремились вернуть когда-то обладавшую полноту власти в свои руки. И такая перспектива.

0: тяжелоболящего Алексея, тяжелоболящей Ольги с чадами, болящего Леонида, тяжелоболящей Елены, тяжелоболящей Иулии, тяжелоболящей Софии, от раковицы Дарьи, болящего Дмитрия, болящей Валентины, болящей Людмилы, Виктора с чадами, Виктора, Антония, тяжелоболящей Натальи, Елены с чадами, Владимира, болящей Людмилы, болящей Галины, Любови, Екатерины, Елены с чадами, от раковицы Марии, Нины с чадами, болящей Татьяны, тяжелоболящего Владимира, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, болящего Максима, болящего Николая, Елены, Сергия. Спаси вас, Господи!
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию запись беседы с протоиереем Игорем Филиным, настоятелем храма во имя преподобного Серафима Саровского, что в Песочном.
1: Батюшка, скажите, в чем корни маловерия наших сегодняшних времен?
2: Спаси Господи, братья и сестры, маловерие, и в чем корни маловерия в наше время? Да, в общем-то, чем наше время отличается от других времен? Ничем, собственно, и не отличается. Ну, предки наши, может, не имели компьютеров, и в магазин за молоком не ходили, но человек-то был тот же. Поэтому ошибочно предполагать, что человек изменился. Человек не меняется. Если мы считаем, что человек изменился, значит, мы сторонники эволюционной теории, значит, у нас предками обезьяны. Ну, раз обезьяны, ну так что нам тогда рассуждать о Боге? Для нас это закрыто. Обезьяны веровать в Бога не умеют. А если мы все-таки сотворены по образу и подобию Божьему, хоть мы и дети Адамовы, хоть мы и во грехах, но мы человеки. У нас образ Божий запечатлен. И поэтому человек не меняется. Как он был сотворен много тысяч лет тому назад, так и поныне он остается таким же. Так вот, раз уж мы ничем не отличаемся от своих предков, у нас такие же руки, такие же ноги, такие же глаза, уши, и душа у нас такая же, и страсти все те же, и добродетели новых нет, все прежние. Значит, мы можем не выдумывать что-то новое. Желание новенького – это от падшей натуры, потому что падшему ему недоступно постоянное. Основанием постоянного является Бог. Он неизменен, так как Он совершенен. Если предположить, что Бог меняется, значит, Он не обладает совершенством. А раз Он совершенен во всем, Он и постоянен. А желание новенького – это есть результат нашего отпадения от Бога. У нас нет постоянства. Вот это одна из причин. Но, конечно же, маловерие. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, опять же, не надо выдумывать какого-то нового богословия и путаться в обстоятельствах современной жизни. Да, действительно, современная жизнь, она, конечно, не такая, как была в XIX веке, или в там, 17-м, или в 10-м, или во времена пришествия на землю Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Конечно же, общество меняется, меняются обстоятельства.

0: Обстоятельства существования общества, какие-то политические, социальные процессы, они, конечно, происходят. Но если мы с вами все-таки хоть и маловерные, но верующие люди, мы должны понимать, что эти обстоятельства жизни, они даются и попускаются Богом исключительно для того, чтобы мы увидели, что разделяет нас с Богом, что в нас плохо, что мешает нам внутри нас познать Божество, уподобиться Ему. А внешние обстоятельства, они являются только лишь некой декорацией, которой проходит основное действие. Главное увидеть внутреннего человека, а внешнее помогает нам, так как мы реагируем на происходящее совне. Так вот, маловерие от чего происходит? Оно происходит от незнания Бога. Если бы мы Бога знали, то, наверное, бы мы не забывали о Нем. Отличительной чертой маловерия является забвение Бога. Мы о Нем забываем. Потому и маловерны, потому что забываем. Потому и забываем, потому что маловерны. Но это есть отражение падшего естества человека. И вот мы уверовали. Но вера бывает разная. Святоотеческое учение о спасении, оно определяет, как вы, может быть, знаете, несколько этапов духовного совершенствования, преображения души человеческой, человеческого существа на пути к Богу, на пути к обожению. Цель христианской жизни, говоря языком преподобного Серафима Саровского, есть стяжание Святого Духа Божьего, или, иначе говоря, обожение, уподобление Божеству. А можно сказать так, христоподобие, подражание Христу в Его добродетелях, в Его единстве с Отцом. Мы стремимся к этому, мы Ему подражаем, мы стараемся уподобиться. И наше стремление привлекает к нам божественную благодать. Но не как магнит привлекает к себе металлические тела по мере, скажем, увеличения магнитного поля, да, сила магнита увеличивается, нет. Этот процесс не является механическим. Последнее слово остается за Творцом. И по мере того, как мы прикладываем силы, по мере того, как мы стремимся к Богу, Он дает нам ту или иную добродетель, тогда, когда нам уже это не повредит, не толкнет нас на духовную гордость и окончательную погибель. Поэтому сначала, по святоотеческому слову, вера – от слышания. Мы слышим Слово Божие, мы читаем его в Священном Писании. Но эта вера не является совершенной, она слабая. Мы все время колеблемся, то больше веруем, то меньше веруем, то помним о Боге, то о Нем забываем. В этом состоянии человек может даже потерять веру, отпасть от церкви. Но если он понуждает себя к этому, то божественным промыслом, божественную благодатью душа человеческая становится постепенно способна уже познавать Бога не через рациональный разум, не через глаза, не через уши телесные, а непосредственное общение. Поэтому за верой от слышания следует другой этап – ведение, когда для человека приоткрываются некоторые тайны Божии, некоторые особенности его бытия и нашего взаимоотношения с Творцом. Но, как вы помните, блаженны чистые сердцем, яко тии Бога узрят. Вот поэтому путь к вере, которая носит название уже ведение Бога, это путь очищения от страстей. Таким образом, Путь к Богу – это борьба со страстями. Цель – это богообщение, любовь Божия, без которой, как известно, даже вера и та может оказаться звенящей медью. А сила, которая двигает нас по этому пути, есть молитва и таинство церковное. Поэтому, когда человек становится способен уже воспринимать божество непосредственно, то тогда его вера становится уже не от слышания, а от ведения. Но есть еще более высокий уровень, степень веры. Это созерцание божества. Как свидетельствуют об этом люди, достигшие этого, таковое дается единицам на целые поколения. Мы знаем Григория Богослова, Василия Великого, Иоанна Златоуста, Симеона Нового Богослова, святителя Григория Паламу, преподобного Серафима Саровского, молитвенника о земле русской, праведного Иоанна Кронштадтского, тем, которым была дана уже вера от созерцания. Они лицезрели божество и уже знали его не в результате каких-то умозрительных понятий, не рационально через то, что написано о Боге, а из непосредственного общения с божеством. Вот что, кстати говоря, отличает православную церковь от всех других христианских религиозных организаций. Те отрицают возможность человеку непосредственно встретиться со своим Творцом в этой жизни. Православная церковь говорит, что это возможно. Так вот, когда вера становится от видения, то эта вера уже непоколебима, так как человек ведает Бога, ходит перед Богом и не забывает о Нем. Поэтому до тех пор, пока мы не обрели такой веры, мы будем маловерными. Никуда от этого не денешься. Надо смиренно с этим согласиться. Но не смириться с таким положением, что я маловерный. Вот в отношении самого себя, со своей грехопадшестью я смиряться никогда не должен. Я всегда должен бороться со своим падением. Я всегда должен бороться со своим грехом, который внутри меня. Это есть средоточие, смысл моей христианской жизни ежедневный. Если я в течение дня, как говорил один из праведников последнего времени, не вздохнул о душе своей, день прошел напрасно. Хотя бы вздохни. Хотя бы посмотри на себя падшего, сколько грехов в тебе, сколько в тебе всяких греховных страстей и похотей. Как часто мы осуждаем, как часто мы малодушествуем, как мы ленимся, как мы тщеславимся, как мы гневаемся, как мы лишаем ближнего любви, уже не говоря о том, как мы забываем Бога, который каждое мгновение омывает нас своей любовью, который не отринул падшего человека, не отверг его в бездну погибели, а который воплотился, который распялся за нас, с тем, чтобы дать нам возможность возвращения в то высочайшее звание, которое дал нам Господь, в богоподобие. Как же туда попасть? Только через церковь. Другого пути у нас нет. Церковь есть тело Христа. Это говорит святой апостол Павел. И вот если мы пользуемся этим образом, то мы понимаем, что в этом теле нет ничего чужого. Все едино. Это богочеловеческий организм. Конечно же, осмыслить его, вместить в свой разум, полноту этого понятия мы не можем. Как это? Творец сочетается со своим творением. Но он воплотился в этом мире. Таково было его желание. Так он захотел и сделал, и вошел в этот сотворенный им мир своим существом, опрокинув все законы, им же установленные. Так вот, церковь, потому мы еще маловерны и плохо совершенствуемся в своей вере, потому что не понимаем, что такое церковь. Вот собираются двое или трое, прочитавших Евангелие, и говорят, вот заповедь есть, где двое или трое собираются во имя Мое, там и Я посреди них. И современный гордый человек говорит, ага, вот мы, ты веруешь во Христа, и я верую во Христа, и он верует во Христа. Так вот мы и церковь. Ведь Христос говорит, и я посреди вас. А раз он посреди вас, значит, все мы вместе. Вот мы и церковь. И у тебя своя церковь, а у меня своя церковь, а у этого своя церковь. И вот мы сегодня видим, что в нашем мире, оказывается, существует множество религиозных организаций, которые называют себя христианами, которые почитают Христа как воплощенного Бога. И число этим организациям уже легион. Уже не десятки, а сотни, а может быть уже и тысячи. Только в нашем городе святого апостола Петра таковых организаций насчитывается несколько десятков. Года два или три тому назад мне говорили о том, что порядка 60 христианских религиозных организаций собирались на какой-то там вот свой форум, там съезд, или как они его называли, в общем, на собрание. Существующие индивидуально. Каждая организация присваивает себе имя церкви. И получается, что голова-то у нас одна, а тел много. Такой, знаете ли, уродец. Одна голова и много тел. Ну, неужели это подразумевал апостол Павел, когда говорил о церкви как о теле Христовом? Ведь такого в природе-то ведь даже и не существует. Иногда попадаются уродцы, скажем, с двойной головой или сросшимися телами. Но это же уроды, это же нежизнеспособные организмы, это же явное какое-то извращение. А эти люди живут и говорят, и мы церковь, и вы церковь. Почему они так говорят? Потому что они не имеют возможности познавать Писание. Священное Писание, как известно, оно было написано по наитию Святого Духа. Вот Дух Святой снизошел на Марию Деву, и она зачала во чреве. Ни на какую другую Деву он не снизошел, только на Марию, Бога избранную, от роковицу, как молится ей церковь. И она зачала от Духа Святого. Как это так получилось? Наши предки, действительно богобоязненные и преисполненные умиления, говорили так. Как стекло проходит, как свет проходит через стекло, не повреждая его естества, так и Дух Святой прошел через Святую Деву, и она, не повреждая своего девства, зачала и родила. Такой дивный образ. Вот он, свет Божества, проходящий через чрево Пресвятой Девы. И рождение Бога-человека, которое мы в скорости ожидаем праздновать. Поэтому церковь – это не то, что мы с вами выдумаем. Церковь – это не то, что мы с вами, простите, представляем. Церковь – это богочеловеческий организм. «Созижду церковь свою, – говорит Господь, – и врата адова не одолеют ей. Созижду церковь свою, тело свое созижду, богочеловеческое, и дам его вам, чтобы вы, верующие и входящие в это тело, имели жизнь вечную. Я хлеб говорит Господь о себе, сошедший с небес, вкушающий меня, имеет жизнь вечную. И вот церковь. Мы не можем создать церковь. Мы можем или войти в нее, или выйти из нее. И от того, что мы сегодня по своим страстям, при своем жалком маловерии, своими немощными языками, основываясь на реалиях окружающего, падшего материального мира, что-то там говорим о церкви, ни в коем случае, надо об этом помнить, это церковью не является. Когда мы присваиваем себе право говорить от имени церкви, мы рискуем совершить богохульство. Мы кощунствуем. Кто мы такие, чтобы говорить от имени церкви? От имени церкви может говорить только тот, кому дана власть, кому дано право. Преподобный Серафим Саровский, этот великий святой всех времен и народов, говорил о себе. Когда меня спрашивают, и мне приходилось говорить от себя, я часто ошибался. Этот великий святой говорит, что он ошибался, когда говорил от себя. Значит, он различал и другое состояние. Какое? От Святого Духа. Как в Деяниях апостольских говорится, мы были в Духе, они были в Духе. Вот уже преподобный Серафим различал в себе состояние в Духе, и когда говорил от себя, когда в Духе от Бога, меня нет. Я проводник, через который Господь оказывает помощь страждущему, который пришел ко мне за этой помощью. Но когда я забываю об этом и говорю от себя, я могу ошибиться. Мы же, не будучи святыми, преисполненные страстей, не ведающие, не знающие из личного общения Бога, дерзаем говорить от имени церкви. Дерзаем хулить ее. Поднимаем руку на того, без кого не может быть земной церкви, на епископа. Мы сегодня в своем безумном, гордом возбешении считаем, что мы можем судить обо всем. Это действительно гордое возбешение, это сумасшествие. Не будем забывать, что таинства, которые имеют место быть в церкви, через которые мы имеем самое тесное общение с Богом в нашем грехопадшем состоянии, такова Его воля и такова Его любовь, что мы, несмотря на то, что преисполнены страстей и похотей, через таинство имеем возможность получать от Бога божественную силу, помогающую нам преобразиться. Господь по любви своей говорит: «Приди, войди в мою церковь, войди в эту лечебницу, я тебя исцелю». Не мы себя исцеляем, а Он. Он дает нам веру, Он привлекает нас, и ничего в этом мире доброго мы сделать не можем без Него. И Он сказал: «Без меня не можете творить ничего». Мы можем только грешить по своей воле, но на всякое доброе дело мы должны иметь помощь от Бога в разумлении. Мы же в своей гордости полагаем, что мы имеем право рассуждать. Есть благодать, нету благодати, праведник это или грешник, такой ли Христос или иной Христос. И вот сегодня страсти человеческие настолько замутняют человеческое сознание, что мы забываем просто о Боге. Сегодняшний человек, вот в чем может быть наше особое отличие, легко поддается всякого рода, как говорили святые отцы, мнение. Что такое мнение? Мнение – это некое представление, которое я своим греховным разумом воспринял от лукавого, измыслил. И теперь дальше я пытаюсь под это мнение подобрать какое-то основание, которое позволило бы мне увериться в этом мнении и убеждать других в своей правоте. Как делают, например, сектанты. У них есть некая идея. Ну, возьмем, чтобы никого не обижать сегодняшних, времена прошлые. Скажем, Лев Николаевич Толстой уверовал в Бога. Слава Богу, к 40 годам чуть жизни себя не лишил самоубийством, уверовал. Но как же гордый ум может согласиться с тем, что надо так же молиться, как крестьянин, как другой грешник? Или как, может быть, вот этот человек, который вовсе я и не хочу считать равным собой. И вот читает Писание, и вдруг: «Не протився злому». «Ба!» — сказал Лев Николаевич. «Вот же в чем главное содержание этой веры». Я, может быть, излагаю это таким простым языком, но все это вы можете почитать в его исповеди. Я ничего не придумываю. И он говорит: «Отцы-то церковные прошли-то мимо этого. Главное-то не заметили. Главного, что надо не противиться злому. Вот в чем смысл христианства». И до чего дошел дальше. И вот так, увлекшись этой идеей, посчитав себя, что он единственный из всего человеческого рода, оказался способен воспринять, как ему показалось, истину самого глубочайшего и единственного Бога откровения, Златоустов, Василий Великий, Григорий Богослов, всех на помойку. Как же, вот он, один единственный. Дальше бороду отрастил, одежду одел особенную, какой ни у кого не было, сам придумал. И вот он, граф, одевши лапти, пошел сахой пахать. Евангелие. Ну, раз уж они не поняли главного, значит, и перевели неправильно. А ну-ка сам переведу. Древних языков, правда, не знаю толком. Хотя немножко и учил. Ну, взял да перевел. Ну, а чтобы уж окончательно удостовериться в своей правоте, вообще свое слепил из всех прочих Евангелий, свое собственное. Чудеса выкинул, потому что наврали, не было чудес. Перепутали, а потом и вообще похулил. И не Бога человек вовсе, ну, а уж про Богородицу, что говорил, срамно и глаголите. Вот так мнение. К чему приводит? А ведь почитать цитаты из Священного Писания. Вот так поступают и сегодняшние путаники. Они вам под свое мнение, под свою идею такого натасуют, таких козырей разложат, извините уж за сравнение, прости Господи, что они во всем правы. А как же? Вот вам, пожалуйста, цитата из Ветхого Завета, а вот это из Нового, а это из Деяний и посланий апостольских. И святых отцов, пожалуйста, и здесь найду то, что, как мне кажется, подтверждает мою правоту. Ну вот, если бы эти люди читали бы о том, как действительно святые относились к Священному Писанию, то они могли бы найти множество примеров, когда святые говорили: «Не дерзай толковать Писание, не дерзай. Если тебя спрашивают, и ты вынужден отвечать, лучше скажи что-нибудь от отцов, но не от Писания. Ты его не понимаешь. Ты можешь Бога похулить, неправильно истолковав Слово Божие». И вот так к одному подвижнику, который подвязался еще в VI веке в египетской пустыне, приходит братья и говорит: «Скажи, отче, кто такой был Мелхиседек? Вот такой вопрос нас интересует. Был ли это Христос, или это был какой-то другой священник Бога Вышнего?» Вот иногда изображают Мелхиседека как бы вот предваряющего Христа, а может быть и самого Христа. И вот этот отец, который действительно знал Бога не понаслышке, воздевши руки к небу, возопил: «Господи, нынешние монахи не о грехах своих плачут, а Писание исследует». Обернувшись с ним, сказал: «Если уж вы так немощны, то я отвечу вам на этот вопрос. Но, братья, об этом ли нам думать, когда мы все лежим в грехах?» Так вот, возлюбленные, получается, что вместо того, чтобы иметь попечение о своей душе, вместо того, чтобы плакать о своем грехопадении, мы, увлеченные мнениями сегодняшнего падшего мира, увлекаемся куда? Переделать этот мир. Каким образом? Весь мир, насилие мы разрушим до основания, а затем мы свой мы новый мир построим, и кто был ничем, то станет всем. Вот эта формулировка в песенном изложении, она очень блестяще отражает вот главную коренную сущность. Поэтому вот знаете, как говорят, да, Бог шельм уметит. Вот они как раз, так сказать, изрекли это своими устами. Ну вот, без всяких обиняков и лишних приукрас словесных. Да, для того, чтобы человек жил счастливо, надо этот изменить мир. Потому что царства-то Божьего нет, в Бога-то мы не веруем. Так вот этот мир мы сейчас быстренько изменим. И здесь нам будет хорошо жить. А если мне здесь жить хорошо, зачем мне Царство Небесное? Так рассуждает только человек, который не имеет веры или имеет очень плохую веру. И ему хочется жить комфортно в этой жизни. Там-то вот еще неизвестно, что там будет. А вот будет или не будет? А вот есть Царство Небесное или нет? А кто его знает? Может есть, может нет. А потом попаду я туда или не попаду? Тоже неизвестное дело. А почему бы здесь не устроиться комфортно и приятно? Такого рода мнения святитель Феофан Затворник называл партией бытоулучшителей. Вот они о чем заботятся? Устроить к лучшему этот мир, в котором мы живем. Быт улучшить. Удобство. Не о том думать, как уподобиться Богу, не о том думать, чтобы бороться со своими страстями, а о том, чтобы мир изменить. И вот опять же, чтобы не обижать сегодняшних родителей за улучшение мира, обратимся к древности, но не к очень далекой, к временам преподобного Серафима Саровского, которого все мы любим. Так вот, в одно и то же время бытоулучшители, декабристы, восстали против власти, которую имели, указывая на ее несовершенство. И иногда действительно были правы, потому что несовершенства были всегда. И в прошлом, и в настоящем, будут и в будущем. Ну а о чем они говорили? Они говорили о братстве, о равенстве, всего того, чего они там нахватались в Европе. О том, что нужно изменить форму правления, нужно изменить взаимоотношения между простым людям, скажем, там, аристократии, надо отменить самодержавие, отменить власть царскую, а ввести какую-то директорию, коллегию, которая бы вот там, то есть демократию, ну, вот что мы, скажем, сегодня имеем, что-то вроде того. Ну вот, вышли на Сенатскую площадь и стали митинговать. Долой царя, а давай нам вот другую власть, да, чтобы получше нам жилось всем. Вот мы, дескать, не о себе радеем. Мы и так вот аристократы. А мы радеем о тех крестьянах, которые у нас там в деревнях мучаются, значит, вот, и не имеют таких же прав, как и все остальные. И придумали там, значит, себе какое-то вот новое устроение мира. Ну, чем это закончилось, известно, да? Ну, во-первых, тех солдат, которые еще слушают своих командиров, они тогда не стали рассуждать, как в 17-м году, наплевав на этих командиров и разошлись то, куда хотел. А то, может быть, в стенки этих командиров поставили. Там уже процесс пошел дальше, значит, вот раскрепощение внутреннего и наружного. Тогда еще солдатики, значит, они все-таки были верны присяге и думали, раз уж командиры их зовут, ну, значит, надо слушаться. Ну вот. А кто-то, может быть, уже и увлекся этими идеями. Вышли на Сенатскую площадь, ну что, постреляли их, потом на каторгу. Правильно это сделали или неправильно? Одни говорят, это ужасное злодеяние, как же, это ж такие были идеалисты. Ну хорошо, я такой идеалист, я хочу весь мир осчастливить. Хочу осчастливить мир, чтобы все были счастливы. Но почему-то, правда, от того, что я начал воплощать свои идеи в этот мир, вот правда народ пострадал, кого-то убили, кого-то посадили, кого-то на каторгу сослали. Вот такой я идеалист. Конечно же, меня нужно превозносить, если подумать. За что превозносить-то? А другие в это время, вот преподобный Серафим Саровский, именно в это время он молился в Саровском лесу. Он убежал даже из монастыря, чтобы очистить себя от страстей. И он стал святым. Одни быт улучшали, а другие улучшал свою душу, а потом свидетельствовал: «Стяжи, дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Имеющие уши да услышат. Так вот, возлюбленные, когда мы говорим о маловерии, то, конечно же, основой маловерия является гордость человеческая. И сегодняшний человек, хоть он остался таким же, каким он был, но он особенным образом горд, потому что он воспитан в этой гордости. И он является сам гордецом, сыном и внуком гордецов. И вот эта гордость, которая в нас живет, она и не дает нам познать Бога, ибо гордым-то Бог противится, смиренным дает благодать. Вопрос же о смирении сегодня у многих, даже церковных людей, вызывает неприятное возбуждение, неприятие. Какое такое смирение? Какое такое смирение? Это что же я там должен? Мне говорят, смиряться, что ли, перед преступниками? Или перед еретиками, может быть, смиряться должен, да? Или, может быть, перед этим епископом, который там неизвестно как еще живет, говорят, что плохо, вон машину себе новую купил. Это что же, я перед ним, что ли, должен смиряться? Да я православный человек. Я вот за святыми отцами готов за веру пострадать. Вот так мы говорим нередко, что уж тут греха таить. А что получается? А получается, что мы не знаем, какой Христос. И Священное Писание плохо понимаем, и святых отцов плохо понимаем, потому что так не живем. Для того, чтобы понимать святых отцов, надо жить так, как жили они. Другого пути нету. Вот если вы возьмете добротолюбие, которое, кстати говоря, вот милость Божия, сегодня издана и в русском переводе святителя Феофана Затворника, и в церковно-славянском переводе, а уж это издание лет 200 уж как не было. Так вот, если мы все-таки возьмемся почитать добротолюбие, ну хотя бы познакомиться, что это такое, то мы увидим. У святых отцов сказано: главы деятельные и главы созерцательные. И предупреждение: пока деятельные главы ты не прожил, практически не исполнил, не надо тебе браться за созерцательные. Для тебя это будет погибельно, не полезно. Не читай. Почему? Потому что не поймешь. И деятельные-то главы надо проходить чем? Жизнью. И вот один из святых говорит: читай Священное Писание делами. Только тогда мы становимся способны к тому, чтобы понимать Священное Писание. Нет, ну не будем отчаиваться. Конечно, что-то понимаем. Потому что ведь не без Бога же живем. Где-то ведь боремся со своими страстями. Ведь каемся же, поэтому что-то понимаем, но не глубоко, поверхностно. И главное это для нас задача именно этим обеспокоиться, о том, как я живу, какова моя душа. Ибо если я тону в пучине своих страстей, грехов и похотей, даже не замечая этого, кому я могу помочь? Смуту могу навести, других в погибель увлечь. Вознестись паче небес и посчитать себя сегодня пророком, как это было с несчастным Львом Толстым. Умный был человек и талантливый, а вот гордость до чего довела. Как свидетельствовал один из вламских подвижников, бесы-то его в преисподнюю и утянули. Так вот, возлюбленные, дабы и нам с вами действительно не попасть в подобные обстоятельства, мы должны помнить, что маловерие – и это наша болезнь, болезнь такая, о которой мы должны действительно думать и пытаться вылечиться, озаботиться тем, что мы больны грехом. Если мы не лечимся от греха, мы никого сами не вылечим, и сами погибнем, и других заразим, и приведем к погибели и себя, и других. Поэтому прежде чем научиться, как еще в Ветхом Завете говорится, врачу, исцелися сам. А если ты мне говоришь о каких-то истинах с пеной у рта, прости меня, добрый человек, я тебя слушать не буду. Уж больно пена выдает твою страстность, твои горячие призывы и сверкающие глаза говорят о том, что ты страстный человек. А раз ты страстный человек, значит гордый. А гордым Бог противится. Слушать тебя не буду. Пойду к тому, который смиренный и кроткий. Ибо Господь говорит, на кого воззрю? На смиренного и кроткого. Да, на богобоязненного. На него воззрю и ему дам, а не этому, которому нужны потрясания всякого рода. Ну-ка сейчас заставить всех себя слушать и всех трепетать. Как хорошо, мы своего добились, они теперь трепещут. Они теперь вынуждены поступать так, как мы им объяснили. Они-то вообще ничего не разумеют, а мы все разумеем. Ну вот, вопрос о таинствах, очень важный вопрос. Будем помнить, что священство – это тоже таинство. Седьмое таинство, если взять катехизис. Таинство, да? Бог. Так вот, когда подхожу к священнику, то буду подходить к нему не как к человеку. Какой он там человек, в конце концов, это мне и не интересно. Вот мне не интересно, какой человек мой духовник. Не интересно. Мне интересно, какой он священник. Вот что мне интересно. Поэтому я прихожу к нему для того, чтобы получить от Бога, а ему через священство это дано. Может быть, вопреки его жизни, вопреки его делам, а дано. Уж на что Каиафа был архиерей грешный, Христа распял, а ведь однако же спророчествовал. Об этом же свидетельствует евангелист. Вот сказал, один должен за всех погибнуть, и спророчествовал. Через что спророчествовал? Да, через свое ветхозаветное священство. Ему Господь дал благодать Святого Духа на то, чтобы священствовать, жертвы приносить и за народ молиться. А то, что он дошел до своей жизни нечестия, а это уже его собственное горе. Однако спророчествовал. Да? Так вот, когда мы прибегаем к духовникам своим, то будем помнить, что есть очень хороший совет от одного святых последних времен. Уж к нему никаких претензий. Преподобный старец Силуан Афонский. Так вот, что говорил Силуан Афонский? Что у него не было своего духовного отца. Не было своего духовного отца, не было старца, у которого бы он проходил послушание и духовно возрастал. Он говорит, я обращался к тем духовникам, которые были назначены, тем из них, которые свободны. Но когда шел, молился, чтобы Господь их устами ответил на мои вопросы, и старался так сформулировать свой вопрос, чтобы не навязать духовнику своего мнения. Просил также и помолиться, чтобы Господь открыл ему свою волю. А затем слушал, что духовник после молитвы скажет, и это принимал как волю Божию. А далее предупреждает, что если много говорить с духовником, то тот может и от себя что-то добавить, из своего опыта. Так вот это вот важно, то, что он сказал после молитвы, то, что он сказал после свершения божественной литургии, причастившись. Но, опять же, будем помнить, не то, что я хочу, чтобы он мне ответил, а то ведь как получается, да? До тех пор пристаю, пока наконец скажет, ну хорошо, делай, что хочешь. Но это ж не воля Божия, это что я хочу. Или начинаю бегать к одному, ага, не то сказал, теперь к этому, опять не то сказал, к третьему, опять не то сказал, наконец, о, сказал, вот, наконец-то я нашел пастыря настоящего, который мне сказал то, что я хочу. Так и бегать было не надо. Взял бы и задал себе честный вопрос, хочу ли я исполнить волю Божию или свою волю. Если волю Божию, так она может быть противоположна моему желанию, противоположна моему представлению. А если свою волю, тогда никуда и ходить не надо. Она так у меня есть. Что хочу, то и делаю. Так вот, дорогие мои, все это и есть результаты и истоки нашего маловерия. Поэтому, что хочется пожелать всем нам? Конечно, пожелать того, чтобы знать Бога не понаслышке. А для этого будем бороться со своими страстями.
1: Батюшка, скажите, вот не является ли примером маловерия, когда мы к своим батюшкам обращаемся чуть ли не за каждым чихом? благословиться, ну, или еще что-то?
0: Это вопрос индивидуальный. Тут нельзя как бы так вот всех разом одинаково. Потому что люди же разные, и вера у нас разная, и глубина веры разная, и опыт разный, и взаимоотношения разные. Вот если мы почитаем о взаимоотношениях, как это было в древности у святых отцов, то там действительно это вменялось в обязанность послушнику за каждым чихом, за каждый глоток воды иметь благословение, войти и выйти, встать и лечь, ну вот, сказать, не сказать. И действительно, такие послушники, они вот таким послушанием стяжали себе святость. Поэтому один из тех же египетских отцов говорит послушникам: вам очень легко попасть в Царство Небесное. За вас все делает ваш старец, вам только нужно его послушаться и неукоснительно выполнять то, что он вам говорит. Ну вот, но где эти старцы, которым можно так послушаться? А почему их нет? А вот один из тех же отцов говорит: потому нет таких старцев, потому что нет теперь послушников. Вот, да, не будем сетовать, потому что своевольны очень. Дай нам святого старца, мы его заплюем, потому что он говорит не то, что нам хочется. Ну, примеры приводить не надо, думаю, и так все понимают. Поэтому что сказать? Но надо ли спрашиваться? Конечно, надо спрашиваться. Благословляться — очень полезно благословляться, но при этом надо учитывать те обстоятельства. Если у вас в церкви один пастырь, а к нему приходят сотни людей, то, конечно же, надо иметь и человеколюбие к этому самому, к своему священнику, к которому вы приходите благословляться. Он же человек все-таки, у него плоть. Ну вот, поэтому не может же он ни есть, ни спать, а значит, постоянно иметь какое-то общение с прихожанами. Ему же надо дать и отдохнуть. Ну вот, поэтому на что-то наиболее важное, конечно же, благословляемся. А как же? На какие-то важные моменты своей жизни, когда нам необходимо обязательно благословение Божие, путешествие ли собираемся, дело ли какое-то начать, жениться ли, ребенка родить. Квартиру ли там построить, я не знаю, там дом или еще что, конечно же, надо брать благословение. Почему? Потому что через священство вашего духовника, вашего священника, Господь преподаст вам свое благословение. Ведь вы же не по своей воле хотите, чтобы Господь участвовал в этом деле, которое вы считаете добрым. Если же оно расстроилось, это дело, радуйтесь, значит, оно было недобрым. Вы же благословение взяли, взяли, Богу помолились, а он расстроил это дело, значит, было недобрым, привело бы к каким-то плачевным для вас результатам и многим скорбям, а может быть, и даже и обратно бы и ходу не было. А тут, слава Богу, разошлось. Ну вот. Но опять же, все это зависит от взаимоотношений с духовником. Поэтому одно дело, когда я прихожу в церковь по воскресеньям, а другое дело, когда я нахожусь на послушании. Это другой вопрос. Когда на послушании, естественно, здесь надо спрашивать благословение на все. Ну, а когда прихожу помолиться по возможности, ну, естественно, тогда на главное дело. То есть во всем должен быть разум и рассуждение, об этом не будем забывать. Ну вот, ну, а, конечно, когда мы живем по своеволию, а при этом пытаемся сложить ответственность за свои поступки на священника, вот это очень часто случается такое. Ну вот, причем до полнейших абсурдов. Так, например, однажды женщина попросила у меня благословения на поездку в монастырь, который она уже совершила. Ну вот, а нельзя ли, говорит, задним числом благословиться? Вот я в монастырь съездила, вот не успела благословиться, батюшка, благословите. Ну вот, ну, такой сумасшедший дом, конечно, уже трудно чем-то объяснить. Вот, намерение-то оно вроде как бы и доброе, но рассуждение же должно быть, верно? Ну, не смогла благословить, ну, что же делать? Ну, по своей воле поступил, ну, покайся, что не успела, если имела такую возможность. А бывало, что и не имеешь. Все зависит от того, как живешь. Ну, вот. А, конечно же, еще есть какой такой вот лукавый тоже образ поведения, когда мы пытаемся свалить ответственность на своего духовника. Не сами нести ответственность за свои поступки, а свалить на своего духа. А вот он благословил, и вот это получилось то. А ведь когда разбираться начинаешь, то оказывается, что сделал-то ты по своеволию, ответственность сваливаешь на человека, у которого ты как-то там лукаво спросил какое-то благословение. Так вспоминаю тоже одну оккультистку, которая взяла у священника благословение, а потом всех уверяла, что он благословил ее заниматься оккультным лечением. Вот. И такое бывает.
1: Батюшка, сегодня очень часто бывает, что мы, верующие люди, впадаем в крайности. И вот одна из таких крайностей бывает такая, вот что вот читают слово, да, из Евангелия, допустим, «И так не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, то есть Господь все вам даст». И поэтому вот люди вот молятся, стараются совершать все таинства так, как положено, и так далее, причащаться, а вот работы нет, денег нет, все, в общем, хуже и хуже.
0: Ну, вот это то, о чем мы говорили, сектантское такое выборочное, значит, применение к себе Евангелия. Потому что можно ведь прочитать и дальше. Ну, а кто не работает, да пусть тот и не ест. Если можешь обходиться без пищи, пожалуйста, ничего не делай, молись. А если кушать хочешь, иди работай.
1: Да, к сожалению, батюшка, вот этот вот сектантский подход, он свойственен очень многим из нас.
0: Это гордый человек. Появляется вера, а гордость это полно, и вот начинаем теперь Бога, не сами пытаемся изменить себя по образу Божьему, а Бога меняем по своему подобию, такой, какой нам удобный, чтобы не себя изменять так, как хочет от нас Бог, а Бога заставить быть таким, чтобы Он благословлял нас такие, какие мы сегодня есть. Самое тяжелое – это бороться с самим собой. Вот в Псковом Печерском монастыре есть один монах такой замечательный, наш земляк, отец Варлаам, спаси его, Господи. Он любит такие прибаутки, значит, вопросы задавать. Кто самый сильный? Ну, скажи, кто самый сильный? Он замечательные экскурсии проводит по пещерам. Самый сильный тот, он говорит, кто сам себя победил. А кто самый богатый? Кто самый богатый? Ну, скажи. И обычно всегда спрашивают у человека, который, очевидно, состоятельный. А самый богатый, говорит, это тот, которому ничего не надо. Вот так, дорогие.
1: Батюшка, и вы правильно заметили, что вот если дальше прочитать вот эти слова, то тут и написано, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится
0: вам.
1: Спасибо.
0: Ну вот давайте на этой замечательной ноте и закончим наше сегодня повествование о маловерии, чтобы нам не впасть в уныние. Спаси всех, Господи, а меня грешного простите.
2: Братья и сестры, вы слушали беседу из архива православного радио Санкт-Петербурга с протоиереем Игорем Филиным, настоятелем храма во имя преподобного Серафима Саровского, что в Песочном.

0: Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели! В нашей программе вы услышите проповедь, сказанную в храме во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ настоятелем храма иереем Евгением Николиным за литургией. Далее рассказ о Богородичной иконе, именуемой «Неупиваемая чаша», житие святой великомученицы Ирины, а также евангельское чтение с толкованием и душеполезное из книги «День за днем. Подарок Божий», страницы дневника православного священника. Затем акафист иконе Божией Матери, именуемой «Неупиваемая чаша», и беседа о ее иконографии Сергея Алексеева, члена Союза писателей России. Передача из цикла «День в истории России» и беседа капитана первого ранга Александра Борисовича Бадьянова, генералиссимус Суворов, и передача детям продолжат нашу программу, а завершит ее беседа Василия Васильевича Семенцова, кандидата педагогических наук, разбором слова «Чаша».
1: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.
2: Христос воскресе!
3: Христос воскресе!
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня, дорогие братья и сестры, в сей благословенный воскресный день Господь предложил нам услышать о том человеке, который был слеп от своего Рождества. Об этом засвидетельствовал святой апостол Евангелист Иоанн Богослов словами Священного Писания. Святой Иоанн Богослов был ближайшим учеником Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Он видел славные чудеса, которые Господь творил для назидания, через проповедь, через возложение рук, через свою